ложечкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногтя, бедки не карт, толпость лапча, гей, дежу, дежу, дежу.